0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

поспеши. Твоя душа терзалась в борьбе, а проповедь была такою точной, и правда жгла, светила и звала. Но ты сидел и врос в скамейку прочно. Дьявол держит цепкою рукой, тебя давно он жертвою приметил. Ему в аду хотелось быть с тобой, и вдруг тебя в пути Спаситель встретил, и вдруг ты правду Божию узнал, себя увидел грешником великим, узнал, что Бог себя на крест отдал, и застонала совесть болью дикой. Ты захотел омыть свою вину, оставить грязь порочного наследства. Ты ко Христу теперь хотел шагнуть, чтобы от ада начать свое бегство. Прошу тебя, сегодня не молчи одно мгновенье, и судьба решится. Как тонущий о помощи кричи, пока еще Христос к тебе стучится.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня многие последователи учителя Будда, Магомед, Конфуций, которые порождали серьезные теории, они все мертвы. Могила же Христа открыта. Она пуста, потому что наш учитель живой. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. И это сила христианства – верить и доверять живому учителю, который может иметь место в моем сердце. Пусть смерть сегодня идет по земле, пусть она роет сегодня многие сотни и тысячи могил, есть та сила, которая идет за нею и которая поднимает из этих могил и дает новую жизнь. Она дает жизнь наркоманам, алкоголикам, она дает жизнь блудникам. И эта сила воскресшего, реальная живая сила, которой ты можешь прикоснуться сегодня.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня человечество очень много занято. Очень многим, я бы сказал, занято. Но когда приходит вам небольшая телеграмма, умер родственник, вы оставляете все, если это для вас дорого. Вы оставляете все, и вы едете. И несмотря на все ваши самые высокие планы, эта сила вошла в вашу жизнь. Еще раз напомнила. Когда я бываю на похоронах, я вижу это отчаяние людей. Кто-то сдерживает рыдания, кто-то не знает, что даже говорить. Был человек, его не стало. Смерть – это последствия греха.

просто ангелы бы смели всех там. Сказать одно только слово и сойти со креста. Но он в борьбе специально не сделал этого. Почему? Потому что таким образом он победил сатану. Воскресение его, когда гроб не смог удержать его, этот камень отвалился, и Христос вышел, это была победная точка над смертью, над вот этой силищей, которая придавливает людей к земле, которая заставляет преклоняться перед этим.

Здравствуйте, с вами снова Суханова Марта, и я продолжу читать вам книгу «Дети, границы, границы». Сейчас я открываю, минуточку, дорогие родители, и другие, конечно же, не только родители. Чтобы помочь ребенку справиться с этой задачей, чтобы помочь ребенку справиться с этой задачей, используйте его границы реакции. Переживайте гнев и разочарование ребенка как свои собственные, но предварительно поставьте его в известность. Решить создавшуюся проблему может только он сам. Еще раз, чтобы помочь ребенку справиться с этой задачей, используйте его границы реакции. Переживайте гнев и разочарование ребенка как свои собственные. Но предварительно поставьте его в известность, решить создавшуюся проблему может только он сам. Скажите ему так: я знаю, что тебя выводит из себя необходимость выключить телевизор и идти делать уроки. Делать уроки тяжелее, чем смотреть телевизор. Но если ты начнешь спорить со мной по поводу телевизора, то не будешь смотреть его целую неделю. Думаю, ты этого не хочешь. Если у тебя есть какие-то возражения против того, чтобы делать уроки, и за то, чтобы смотреть телевизор, я готов или готова их выслушать. После нескольких попыток ребенок поймет, что вы не шутите и что ваши границы вполне серьезные. Скажите ему, что он может неограниченно выражать свое мнение по поводу нежелания делать уроки. Обычно, выключая телевизор и вставая с дивана, дети говорят: «Ой, мам, как же я ненавижу делать уроки». Помните, что ваша задача состоит не в том, чтобы доставить ребенку удовольствие, заставляя его отрываться от экрана и садиться за письменный стол. Ребенок должен иметь собственное мнение и переживать собственные чувства. Только так может развиться его индивидуальность. Некоторые учителя или родители требуют: «Делай, как я сказал, и никаких разговоров». Они хотят подчинить себе и поведение, и взгляды ребенка. Такие люди не допускают наличия ребенка собственного опыта, раздражают, сказано в Библии, Ефесянам 6:4, его доводя до уныния, сказано Колоссянам 3:21. Границы действия очерчивают и то, что, за что выступает ребенок, и то, против чего он борется. Границы реакции помогают ребенку понять лишь то, что не его, то, что он не любит. Зрелость же нечто гораздо большее. Дети должны знать и то, кем они являются, и то, кем не являются, что они любят и что не любят. Когда ребенок занимается тем, что ему нравится, общается с друзьями, уделяет время любимому занятию, решает приятные задачи, разбивает свои таланты, им движет осознание того, что хорошо и что плохо. Это его побуждение к действию. Сам Бог определяет то, что ненавидит. Притчи 6, 16 по 19 стихи, посмотрите. И то, что любит. Михей 6:8. Помогайте ребенку развивать в себе побольше «за». Это аспект границ обдуманного действия. Ситуация, из которой невозможно найти выход лишь с помощью границ реакции, самый лучший обучающийся пример. Когда ребенок без всяких опасений может протестовать и выражать недовольство, он становится более восприимчив к вашим словам, более податлив вашему воздействию. Скажите ребенку:
я понимаю, что ты сердишься из-за того, что он, из-за того, что не можешь идти гулять с друзьями. Но я считаю, что для тебя важно проводить какое-то время с семьей и как следует делать уроки. Мы же не говорим тебе «нет», просто из вредности. В одной знакомой семье 7-летний Тейлор прилагал просто титанические усилия в борьбе с мамой. Он боролся с любым сказанным «мамой делай» и «не делай». Границы его реакции были четкими и неизменными, не выдержав. Мама решила пойти к нему в комнату, чтобы сесть и поговорить с ним по душам. Только она открыла дверь и ступила на порог, как была облита молоком и прикрепленной на дверью кружки. Любая мама на ее месте устроила бы сыну скандал. Она же, смахнув с лица капли молока, сказала: «Сынок, ситуация очень серьезная. Мне нужно время, чтобы решить, что теперь будет с тобой. Позже я дам тебе знать».

Это время смотрим. И они выработали план действий. План включал следующий для Тейлора. Запрет смотреть телевизор, ограниченное время прогулок и минимальное количество времени общения с друзьями. Кроме того, предусматривались и такие последствия, как вымыть ковер, научиться пользоваться стиральной машиной, чтобы выстирать испачканную мамину одежду. Помощью в процессе преобразования границ реакции Тейлора в границе обдуманного действия стало и поведение папы. Ребенку очень не хотелось ощущать себя плохим мальчиком, и он попытался перевести происшедший инцидент в шутку. Пап, а правда было смешно? Папа ответил прямо и откровенно. Нет, сынок, это было отвратительно. В своей злобе ты зашел слишком далеко. Мама чувствовала себя ужасно. Но я видел этот трюк по телевизору. Там это было так классно. Тейлор, сказал отец твердо, но не грубо. В подобном поведении нет и не может быть ничего смешного. Запомни это раз и навсегда. Через некоторое время мама слышала, как Тейлор говорил младшей сестренке. Нет, Кэлли, здесь нечего смеяться. Этот трюк с молоком нисколько не смешной. Он обижает людей. Границы Тейлора с Кэлли уже существенно отличались от его границ мамы. Теперь они виделись на любви и были более взвешенными. Через маминые жесткие последствия и папины словесно осязаемые границы Тейлор сумел преобразовать свои границы реакции, способность сопереживать. Ребенок начал заботиться о чувствах других. Такое изменение происходит, когда родители относятся к границам реакции ребенка сочувственно, но не поддаются им. Обычно ребенок перенимает ваши границы, основанные на любви, тем самым смягчая собственные грубые и резкие. После инцидентов, подобных описанному выше, дети нередко начинают вести себя как шелковые. Без всяких просьб оказывают родителям различные услуги, беспрекословно во всем подчиняются. Если до этого между вами и ребенком существовало отчуждение, или если он постоянно подвергался вашим нападкам, то теперь он будет пытаться сблизиться с вами. Если же привязанность между вами сохранилась, то подобное поведение будет обусловлено тем, что ребенок начал соблюдать установленные вами ограничения, почувствовал больший контроль и стал бояться собственных импульсов. У него появилось ощущение безопасности. Ребенок испытал чувство благодарности и теплоты к своей семье. А в этом и состоит сущность границ действия. Границы действия означают, никто не может управлять ребенком. Дети с границами реакции, протестующие против всего, все еще сохраняют зависимость от других людей. Подобно бильярдному шару, они отлетают от родителей к братьям или сестрам, а от них к друзьям, и каждый раз жалуются на плохое обращение предыдущих. Их чувства и действия мотивируются тем, что сделали и не сделали им окружающие. Дети же с границами действия никогда не совершают поступки под контролем кого-то другого. Они обладают тем, что называется внутренний центр управления. Их восприятие жизни, мнения и взгляды на окружающий мир теперь диктуются лишь собственными внутренними ценностями и истинами. И вы можете помочь ребенку постичь этот важный аспект зрелых границ. Когда ребенок находится в реактивном режиме протеста, признавайте все его чувства, но держите в соответствующих рамках.
или предупреждаете о последствиях. Говорите так: «Знаешь, дорогой, чем больше ты сопротивляешься мне, тем меньше времени у тебя остается на любимые занятия. Ведь уже скоро надо будет идти спать. Думаю, пора прекратить наш спор, чтобы ты мог хоть немного поиграть. Ты как считаешь?» Если ребенок еще не готов остановиться, то ему будет казаться, что вы с ним хитрите. Не сдавайтесь, прекращайте спор, твердо придерживайтесь своей линии. В конце концов ребенок поймет, пока он, забыв обо всем, демонстрирует свою реакцию на ваши слова, вы распоряжаетесь его драгоценным временем. Необходимо ложиться спать, так толком и не поиграв. Поможет ему понять библейский принцип использования времени. А в Ефесянам 5:16 сказано: «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Частенько впечатлительных, то есть впечатлительные натуры никак не хотят усвоить этот аспект границ роста. Такие дети слишком болезненно воспринимают причиняемые им обиды, реальные или вымышленные. Они ищут утешения у мамы, которая изо всех сил пытается подбодрить своего ребенка, но через некоторое время все повторяется сначала. Когда ребенок становится старше и идет в школу, более крепкие парни безошибочно определяют его слабые места, превращая в постоянный объект нападок. Ребенок противно приобретает репутацию профессии. Впечатление ребенок очень сильно зависит от реакции окружающих, вместо того, чтобы зависеть от собственных ценностей. Ему хорошо в этом мире только тогда, когда все к нему добры и во всем с ним соглашаются. Он испытывает инфантильное желание полной близости со всеми, тяжело переживая малейшие разногласия или конфликты. Если у вас такой ребенок, то вы должны помочь ему выработать границы обдуманного действия, чтобы он смог установить больший внутренний самоконтроль, стать свободным человеком, перестав быть жалким существом. У моей знакомой Джен была именно такая дочь. 9-летняя Британи постоянно приходила домой в слезах, так как ее все обижали. Джен решила выяснить, так ли это на самом деле. Она установила, что иногда одноклассники действительно плохо обращались с детьми, но чаще всего они вели себя с ними так, как обычно себя дети. Джим потратила массу усилий на то, чтобы побудить свою и разверить в том, что другие обижают ее народа. Но все было понятно, и она обращалась за помощью ко мне. Мы пришли к воду, что сама того не зная, Джин не помогала решить эту проблему, а лишь усугубляла ее. Джин часами выслушала душевные изъяния дочери на каждой, как и кукушей, и уголовной мысли, как он перебивал перед этим ощущение и каждым совершенным действием. Как бы ни было, Британии трудно вспомнить все мельчайшие подробности. Джен всегда была терпелива. И хотя это очень выматывало девочку, мать считала, что необходимо уделять как можно больше времени их взаимному общению. Девочке требовалось гораздо больше времени, чем ее сестре и брату, чтобы поделиться с мамой всеми своими переживаниями. И способной самой позаботиться о себе, так как мама всегда была рядом. И когда возникла ссора с одноклассниками, у Тани не хватало духовных сил
на которые она могла бы опереться. Она чувствовала себя нелюбимой и беспомощной. И ей казалось, что друзья управляют ею. А сама я до этого управляла мамой, не умеющей удерживать неприкосновенности и границы в отношениях с дочерью. И Таня не управляла тем, что принадлежало ей, своими отношениями с друзьями. И управляла тем, что ей не принадлежало. Поведение девочки являлось реактивным. Осознав все это, Джен посадила дочку рядом с собой и сказала: «Дорогая, люблю тебя, люблю моменты нашего общения, но у меня нет цены обсуждения каждого твоего ощущения или малейшего переживания. Я бы хотела, чтобы ты тоже несла ответственность переживания. Я хотела, чтобы ты тоже несла ответственность на твои чувства. Я знаю, что ты сам способна думать за себя, что тебе по силу справиться со своими эмоциями. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем с тобой остаться всего 20 минут перед сном. Если, конечно, не возникнет какая-то серьезная неотложная проблема. Поэтому постарайся. Не являлись единственным временем, уделяемым Джен дочери. Но это было специально ведено для душевного беседы. Причине это не понравилось, и она стала прощупывать твердость маминых границ. Но Джен непоколебимо стояла на своем. Постепенно мама стала замечать большую больше уверенность девочки в себе и меньшее количество слез. Таня начала проявлять себя. Правда, только дарила спокойное время с мамой, так как была занята чем-то другим. Девочкой больше никто не управлял, так же, как и мамой, ибо каждый понесет свое бремя. Сказано в Галатам 6:5. Каждый понесет свое бремя. Как мудра старая поговорка. Границы не мести и справедливости, а ответственности. Границы действия – это границы не мести и не справедливости, а ответственности. Границы реакции действуют по закону, око за око. Если один ребенок ударил другого, то за другой должен нанести ответный, то другой должен нанести ответный удар. В основе желания отплатить лежит чувство справедливости и мести. А в основе границ обдуманного действия лежат более высокие мотивы, такие как ответственность, добродетель и любовь к ближнему. Бог говорит, учит нас. Никому развивайте злого. Римлян 12:17. Ваш ребенок должен сдерживать проявление зла в себе и в других, а не пытаться отомстить. Ребенок должен сдерживать проявление зла к себе, к другим, и не пытаться отомстить. Расплата за зло уже совершена на кресте, тем самым устранена всякая необходимость вместе. 1 Петра 2:24. Тоже верно и в отношении требований честности и справедливости. Мы поддерживаем стремление ребенка, а мама выходит на себя. Как уроки самообороны помогут ребенку научиться защищать себя, вырабатывая в нем уверенность в себе, так необходимо ему общение с другими детьми.
Однако мы не согласны с бытующим мнением, когда ребенок рассержен, он обязательно должен вступать в борьбу. Тут же наступает путаница между границами реакции и границами действия. Границы реакции проходят по территории возмездия. Многие агрессивно настроенные взрослые люди, которые не могут удержаться ни на одной работе и без колоссального напряжения усилий не способны сохранить семью, здесь все так и не вывалились за пределы ситуации. Они не могут выйти из состояния личной печали и обиды. Люди с границами действия могут себя совершенно ведут себя совершенно по-другому. Ребенок с границами действия не позволяет себя использовать или причинять себе вред, но и сам не выступает в крестовый поход против любого задиристого мальчишки на детской площадке. Вот чем одни границы отличаются от других. Если вы человек с границами реакции, то постоянно вступаете в конфликт с раздражающим вас другом. Если вы человек с границами действия, то приходите к выводу, что вам не нужен такой друг. Требование справедливости ситуация хорошо знакома многим людям. Например, когда ваш ребенок прямо словами это не было, вы либо чувствуете себя виноватым за то, что были не очень честны, либо объединяетесь с ребенком против плохого друга или учителя. И тем самым вы удерживаете ребенка в пределах границ реакции. Это заставляет его чувствовать себя жертвой и искать справедливости где-то в другом месте. Вместо этого вы должны сказать ребенку: «Ты прав, на свете очень много несправедливых вещей. Несправедливое то, что иногда я позволяю тебе сорваться с крючка, хотя ты заслуживаешь наказания. Твои потребности очень важны для меня, но идеальной справедливости не существует. В нашей семье так. Если тебе хорошо, значит, по отношению к тебе все справедливо». Это поможет ребенку сосредоточиться на удовлетворении своих потребностей, не осуждая весь белый свет за то, что тот к нему несправедлив. Следующий раздел называется «Искусство проводить границы действия». Я не знаю, дорогие радиослушатели, понятно ли вам, читаю или непонятно. Понимаете вы то, что я читаю или не понимаю, немножко отступлю от книги. Многие, скажу вам честно, многие вещи, которые я читаю вот именно из этой книги, мне непонятны. Многие даже слова мне непонятны, я их впервые вижу. Да, я тоже учусь. И мне очень интересно. И это не говорит о том, что я, там, допустим, засыпаю на ходу. Или скучно читаю. Нет. Это говорит о том, что я думаю над каждым словом и пытаюсь понять то, о чем читаю. Надеюсь, вы тоже пытаетесь понять и понимаете смысл услышанного. Поэтому

Чтобы мы понимали, конечно, все это, что мы изучаем, то, что мы изучаем. Времени немножко осталось, 4 минуты, это нет смысла, наверное, дальше читать. Есть вот такая, она не только в школе, а здесь есть такая, у нас в школе, у нас в семье мы живем. Давайте вместе молиться за хорошую связь, чтобы она не прерывалась, чтобы не было помех. Вернитесь, пожалуйста, дорогие друзья, такой молитве. Я говорю привет, сейчас ты меня слышишь. Я обрезала, если ты слышишь меня. Ты Светлана, и дальше я лучше Геннадий. Привет всем. Геннадий также. И все, кто мне бригада, кто работает, кто служит. Большой привет. Давайте вместе учиться, воспитывать наши детей, наши ближе. Даже начинала, что я всегда думала, что дети это наши ближе. Оказывается, дети это наше настоящее. И вот сегодня надо делать время, конечно, но и да. Я сейчас только прочитала, что больше требовало внимания к себе, а никакого результата положительного не происходило в жизни, в ее характере, в ее обстоятельствах. Как-то это она требовала к себе внимания. И всегда она забирала внимание и время. Но не внимание забирала, а время отдала. И ей нравилось, когда ее почувствуют, когда ее жалеют. И таким образом она никак не могла остановиться и взять себя ответственность за то, что ее кормили. Все уделять им время, где помочь им справляться с тем, трудностями, которые встречаются на их пути. Ты нам во всем этом поможет нашим детям. С вами Светлана Марта, всего огромного, Чукотка. Я вас благодарю.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Ты христианин не потому, каким ты хочешь казаться, а ты христианин потому, каков ты, когда ты один. Не потому, каким ты кажешься среди людьми, не потому, какой ты даже здесь в церкви. У всех у нас надо бывает налет или искушение быть лицемером. Лица мерить. Есть такое искушение. Даже у самых высочайших, я не знаю, посвященных там и служителей. У каждого христианина есть такое искушение. Ты христианин не потому, каков ты хочешь казаться людям, а потому, каков ты наедине, каков ты пред Богом.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Откровения. В прошлый раз мы закончили разбор 11 главы. Она посвящена событиям, которые относятся к периоду седьмой трубы. В начале главы речь идет об измерении храма, а затем появляются два свидетеля Божьих. Под свидетелями понимают образ церкви. Они убиты, но они восходят к Богу, и этой победой униженной церкви завершается история, пишет Александр Мень. Церковь, согласно пророчествам Даниила, где говорится об уничтожении праведников, прошла через горнило испытаний и восходит к Богу Небесному. И громкие голоса на небе говорят о завершении истории. Царство мира, в данном случае царство мира сего, стало царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Это, подчеркивает Александр Мень, очень важные слова, потому что они показывают, что между грядущим мирозданием, грядущим человечеством, его грядущим бытием и нынешним состоянием есть прямая связь. Не то чтобы царство мира совсем умерло и родилось царство Господа нашего, а царство мира стало царством Господа нашего, то есть произошла трансформация мира, его преображение. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о последней книге Библии, книге Откровения. Сегодня мы начнем изучение 12 главы этого произведения. Темой этой главы является окончательный конфликт между Израилем и сатаной, происходящий после того, как сатана низвергнут с небес. В этой и последующих главах книги Откровения нам предстают семь персонажей, которые один за другим появляются при звуке седьмой трубы периода великой скорби. Седьмая труба позволяет нам сделать краткий экскурс через весь период великой скорби и тысячелетнее царство, подводя нас к самому порогу вечности. При этом очень много подробностей всех этих событий попросту опускаются. Однако здесь, в 12 главе, эта недосказанность будет компенсирована тем, что нам будут представлены семь особых персонажей, которым предстоит играть ведущие роли в течение периода великой скорби. Эти семь персонажей 12 главы являются образами, за которыми стоят реальные личности, как земные, так и сверхъестественные. Иногда эти образы обозначают целые народы и их правители. Поэтому понимание того, какие реалии скрываются за этими персонажами, является необходимым условием правильного толкования всей книги Откровения. Замечательную иллюстрацию этого мы с вами видим, когда встречаемся с первым из этих персонажей. По сути дела, здесь мы подходим к самому трудному моменту в толковании книги Откровения. Весь сюжет, который строится вокруг этого первого персонажа 12 главы. Один весьма известный богослов однажды сказал мне, что если кто-то даст ему толкование образа жены из 12 главы Откровения, то он сумеет дать толкование всему остальному содержанию этой книги. Первоначально я воспринял эти слова как преувеличение, однако впоследствии я пришел к полному согласию с точки зрения своего знакомого. Я тоже уверен, что понимание образа этой женщины является ключом к толкованию всей книги Откровения. Ну а сейчас давайте прочтем первый и второй стихи. «И явилось на небе великое знамение». Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Самым важным вопросом в данном случае является вопрос о том, кем именно является эта женщина. Быть может, вам известно, что римско-католическая церковь трактует образ этой жены как символ Богоматери. Сегодня большинство исследователей, находящихся под влиянием римского богословия, трактуют образ этой жены как образ церкви во все времена. Даже многие консервативные богословы следуют этому толкованию. Но кроме подобной неверной трактовки, есть также многочисленные примеры того, как различные секты усматривают в образе этой жены самих себя. Более того, я знаю примеры того, как отдельные женщины-служительницы претендовали на то, что именно к ним относится этот образ жены из 12 главы книги Откровения. Однако все это, конечно же, очень далеко от действительности. Мы сможем легко опровергнуть все подобные утверждения, если только нам самим не захочется пойти по заведомо нелогичному и противоречащему здравому смыслу методу трактовки Священного Писания. Главными характерными образами, которые выделяют эту жену, являются луна, солнце и звезды. Эти образы имеют самое прямое отношение к народу Израиля, как мы можем легко убедиться, прочитав 9 и 10 стихи 37 главы книги «Бытие». Там нам приводится сон Иосифа. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон. Вот солнце, и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Как следует из этого отрывка, старый Иаков воспринял образы солнца, луны и звезд, фигурирующие во сне Иосифа, как образы, обозначающие его самого, Рахиль, а также братьев Иосифа. А впоследствии им всем, родоначальникам израильского народа, действительно пришлось склониться перед Иосифом, за исключением Рахили, которая к тому времени уже умерла. Образ этой женщины из 12 главы книги Откровения является знамением на небесах, хотя основные события с ней происходят на земле. Это, конечно же, не какая-то реальная женщина, это символ. Однако то, что происходит с этой женщиной, имеет самое прямое отношение к Израилю. Ибо именно Израиль дал жизнь Христу, которого олицетворяет рожденное этой женщиной дитя. На Рождество все мы часто используем строки из 6 стиха 9 главы книги пророка Исаии, а также другие ветхозаветные стихи, относящиеся к рождению Христа. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира», пишет пророк Исаия. Этот стих действительно относится к рождению Иисуса. Однако данный стих совершенно не касается нас с вами. Наоборот, данный стих имеет отношение к народу Израиля. Задумайтесь, кого имеет в виду в данном стихе пророк Исаия, говоря «младенец родился нам»? Думаете, он имеет в виду церковь? Ничего подобного. Имеется в виду народ Израиля. Совершенно очевидно, что Исаия говорит, обращаясь к израильскому народу, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Интересно, что как младенец он родился, но как вечный Божий Сын он был дан. Причем надо понимать, что говорит Исаия вовсе не о Спасителе, а о правителе и царе, который придет, чтобы править своим народом. «Владычество на раменах его». Это говорится не о Спасителе, но о том, кто придет с властью царя. В книге Откровения мы с вами еще увидим, как это произойдет. «И нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира», пишет Исаия. «На этой земле не будет мира до тех пор, пока не придет Он». Павел пишет в первом послании к Фессалоникийцам, в 3 стихе 5 главы, что когда правители этого мира будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Когда люди говорят о мире и безопасности, это всего лишь пустые разговоры, потому что человек старается достичь мира и покоя, двигаясь с ним не с того конца. Дело в том, что корень проблемы заложен в самом сердце человека. И только Иисус может дать людям этот мир. Он является князем мира. Пророк Исаия обращается к Израилю, когда говорит, что «младенец родился нам». И именно этот образ использует в книге Откровения апостол Иоанн. Автор послания к евреям пишет в 14 стихе 7 главы: «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина». Апостол Павел также пишет в послании к римлянам в 4 и 5 стихах 9 главы: «Израильтянам принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки». Павел говорит именно об Израиле, но начинает с того, что формулирует вопрос: кто такие израильтяне? А ответ на свой вопрос апостол Павел дает так: «От них Христос по плоти». Женщина у колодца была совершенно права, когда узнала в Господе Иисусе Иудея, как мы читаем это в 9 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна. «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» Мы также читаем в книге пророка Михея во 2 и 3 стихах 5 главы: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Обратим внимание, что Господь Иисус был рожден в Вифлееме, однако выходит Он из самой вечности. Эта женщина, которую видит Иоанн, кричала от боли ему к рождению. Этот образ также имеет самое прямое отношение к Израилю. Можно вспомнить слова пророка Исаии, которые записаны в 7 и 8 стихах 66 главы его книги. «Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал такое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих». Издревле Израилю были предречены муки великой скорби, наступающие после того, как от этого народа в Вифлееме родился Христос. «Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном». Поэтому мы должны воспринимать образ этой женщины из 12 главы Откровения как образ народа Израиля. Ни одна земная женщина, включая даже Деву Марию, не соответствует всему этому. Если мы будем твердо помнить о том, что разговор идет о периоде великой скорби, станет совершенно понятно, что церковь в это время уже восхищена на небеса. Так что данная женщина никак не может обозначать вселенскую церковь. А муки этой женщины – это страдания израильского народа. Мы прекрасно знаем, как Израиль страдал от сатанинского антисемитизма во все времена, с самого момента рождения Христа и по настоящее время. А все потому, что сатана знал, что Христос появится именно из среды этого народа. Далее нашему взору предстает еще один персонаж данной книги. И Этот персонаж никак нельзя назвать привлекательным. Это красный дракон, образ которого является зловещим и мрачным. Прочтем 3 и 4 стихи. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Обратите внимание, что апостол Иоанн ясно называет все это знамениями. А это значит, что данные знамения не следует воспринимать буквально. Я уже говорил вам, что если Иоанн использует какие-то символы, он вполне ясно дает нам понять, что это символы, а вовсе не буквальная реальность. Красный дракон вполне ясно и однозначно отождествляется с фигурой сатаны в 9 стихе этой главы. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную». Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Мы можем без всякой двусмысленности увидеть ту реальность, которая стоит за этой символической фигурой. В этом втором знамении нам показан истинный характер сатаны. Во-первых, он сравнивается с большим драконом из-за находящейся в его руках необъятной власти. Сатана владеет и управляет народами этого мира. Однажды он даже предлагал их Господу Иисусу, взамен требуя, чтобы Господь согласился поклониться ему, как мы читаем в 4 главе Евангелия от Матфея. Всеобщее поклонение – это главная и конечная цель сатаны. Царство этого мира принадлежат ему, и сегодня он управляет ими. В те дни миром правила Римская империя, однако именно сатана управлял всеми событиями. Красный цвет этого дракона говорит о том, что сатана является убийцей, кем он был с самого начала, как пишет апостол Иоанн в 44 стихе 8 главы своего Евангелия. Сатана не имеет ровным счетом никакого уважения к человеческой жизни. И я не могу понять, почему так много людей служат ему. В наши дни алкоголь и наркотики являются самым главным убийцей. Знаете, почему так получается, что это, в конце концов, убивает свою жертву? Все дело в том, что за этими явлениями стоит сатана. А сатана никогда не испытывал ни малейшего уважения к жизни человека. Использование образа дракона говорит о нечестивом характере этого существа. Изначально сатана был создан как помазанный херувим, которого еще называют Деницей и сыном Зари. Об этом пишут пророк Исаия и пророк Иезекииль. Но сейчас сатана является воплощением всех глубин зла и деградации. Он является наиболее опасным существом во всем Божьем творении. Он является моим врагом, а также он является вашим врагом, если, конечно, вы относитесь к числу Божьих детей. 7 голов дракона символизируют совершенство мудрости, отличавшее сатану, который изначально был херувимом осеняющим. Пророк Иезекииль в 12 стихе 28 главы своей книги говорит о том, каким был сатана при своем создании. Он имел печать совершенства, полноту мудрости и венец красоты. Эти строки должны развенчать два заблуждения, которые мир имеет относительно личности сатаны. Этот мир воспринимает его как какое-то отвратительное существо. Однако на самом деле сатана был сотворен как венец красоты. Если бы мы могли увидеть его, нам предстало бы не какое-то мерзкое создание, как его нередко изображают художники. Они представляют себе сатану рогатым существом с копытами и раздвоенным хвостом. Однако этот образ относится к языческому божеству по имени Пан, которому поклонялись римляне и греки. Пан, конечно же, не являлся сатаной, хотя сатана, несомненно, стоял за поклонением этому божеству. Я видел руины храмов этого божества в городе Пергаме, а также в нескольких других античных городах. И я не нахожу ничего удивительного в том, что люди поклонялись этому странному созданию. Когда человек не желает принять Бога, он именно выбирает подобное божество. Мы должны помнить, что сатана умен, хитер и изворотлив. Нам с вами бессмысленно тягаться с ним. Мы неизбежно потерпим поражение, если попытаемся противостоять ему своими собственными силами. Он не только отличается необыкновенной красотой, но также его характеризует потрясающая мудрость. Именно таким он предстает нам на страницах Священного Писания. 10 рогов красного дракона подразумевает окончательное разделение Римской империи, которую контролирует сатана и которая будет являться его окончательной попыткой подчинить себе весь этот мир. Венцы на голове дракона символизируют царскую власть и правление. Хвост этого дракона увлекает с неба третью часть звезд, что указывает на обширные масштабы противостояния сатаны и Бога, когда 1/3 всего ангельского войства двигается к своей гибели, следуя за сатаной. Пророк Даниил говорит об этом в одном из отрывков своей книги, а именно в 8 главе, которая по праву считается весьма сложной для толкования. После представления нам красного дракона апостол Иоанн вновь возвращается к образу жены. Мы читаем в 5 и 6 стихах. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там 1260 дней». Этот младенец мужеского пола, конечно же, символизирует Христа. Мы без труда узнаем его здесь. Я надеюсь, что вы сумеете избежать ошибки отождествления этого младенца с церковью. Хотя некоторые богословы трактуют данный образ именно так. Дракон ненавидит младенца, потому что от самого начала было предсказано, что это дитя станет погибелью сатаны. Мы читаем в 15 стихе 3 главы книги «Бытие». «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Христос придет, чтобы низвергнуть всякое противостояние себе, поразить всех своих врагов и поставить на колени всякое сопротивление Богу на нашей земле. Как Он добьется этого? Он поразит их жезлом железным и сокрушит их, как сосуд горшечника. Это будет путь силы. Однако нет иного пути, чтобы победить все зло в мире, кроме как с помощью силы. Как еще Иисусу Христу удастся прийти к власти в этом непокорном Ему мире? Путь силы является единственным способом, как может быть низвержено противление Богу. И в результате Господь Иисус Христос будет править миром, как мы узнаем далее в книге Откровения. А сегодня мы завершим нашу лекцию, и я попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Рассказывали недавно случай, который произошел в Чечне. Знаете, как издеваются эти люди, отягощенные грехом? Это такие же люди несчастные, за них нужно молиться. Будь то чеченцы, русские, греха у всех хватает. Обремененное сердце человека ведет к жестокости. В желании получить наживу человек готов даже резать пальцы и уши и показывать, отсылать это, знаете, тем, чтобы разжалобить сердце того человека, который не хочет, чтобы наносились раны дорогому человеку, и готов заплатить за это выкуп. Это обычный, можно сказать, сценарий выкупа заложников. Это шантаж. Знаете, дьявол, он тоже шантажист хороший. И он пытается шантажировать нас, но Бог в Иисусе Христе заплатил величайшую цену выкупа. Он уже выкупил нас. Мы не принадлежим этому шантажеру. Мы не принадлежим тому, кто хочет нас удерживать. Потому что за нас принесена величайшая цена выкупа. Это кровь Иисуса Христа. И этой кровью Он выкупил грехи всего человечества. Он будет нашим адвокатом. Как нам не стыдно иногда торговаться с Ним и не принадлежать Ему полностью. И говорить, а вот это пусть принадлежит мне. А вот за этим часто бывает дверь к сатане. А вот за этим удерживаемым грехом бывает тропинка, по которой сатана часто посещает вас и вновь оскверняет вас.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы познакомимся с 12 главой, с которой начинается изображение дальнейшего странствования Церкви, картина ее столкновения с империей, с государством, с демоническими силами. Это уже мета-история или философия истории Вселенской Церкви, пишет Александр Мень. Если 11 первых глав больше говорили преимущественно о самых первоначальных общинах, то дальше речь идет о первоначальных общинах и о всей судьбе Церкви до свершения мира. В кумранских рукописях и некоторых молитвах ессеев есть образ жены, которая рождает дитя грядущего. Причем подразумевается мессианская община или, наконец, сам Мессия. Родовые муки – это древний образ, привычный для всех тех, кто ждал спасения. Ветхозаветная церковь предстает перед нами как жена, облеченная в солнце и имеющая диадему из 12 звезд, 12 колен Израилевых. В муках совершается рождение Мессии, рождение Христа и новозаветной общины. И в муках этих сама жена, ветхозаветная община, становится новозаветной. Происходит трагический, катастрофический переход через гонение, Голгофу, преследование, смерть мученика Стефана, через все это рождается новая церковь. Против церкви восстает огненно-красный дракон. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о 12 главе книги Откровения. В этой и следующих главах нам предстают 7 персонажей, которые один за другим появляются при звуке седьмой трубы периода Великой Скорби. Напоминаю, что седьмая труба предоставляет нам возможность увидеть все те главные события, которые должны произойти, согласно Божьему плану, перед наступлением вечности. 12 и 13 главы представляют нам 7 персонажей, которым предстоит играть ведущие роли в течение периода Великой Скорби. После этого мы увидим, как изливаются 7 чаш гнева, и, наконец, наступает окончательная гибель Вавилона как коммерческого и религиозного центра конца времен. Выдающаяся роль народа Израиля предстает нам в этой и следующих главах. Это можно было понять еще из предыдущей главы, где речь шла об измерении храма на земле и открытии храма на небесах. Вообще говоря, последний стих 11 главы на самом деле относится к 12 главе. И именно его следовало бы сделать первым стихом этой главы. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град. И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Толкование образа этой жены из 12 главы книги Откровения, по сути дела, определяет толкование всего остального содержания этой книги. Весь сюжет этого произведения строится вокруг этого первого персонажа. Иными словами, понимание образа этой женщины является ключом к пониманию всей книги Откровения. Несмотря на существование различных трактовок этого образа, я лично не сомневаюсь, что эта женщина символизирует народ Израиля. Именно Израиль дал жизнь Христу, которого олицетворяет рожденное этой женщиной дитя, как мы читаем во втором стихе. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Тема этой главы является окончательный конфликт между Израилем и сатаной, происходящий после того, как сатана низвергнут с небес. Именно поэтому в следующих стихах нашему взору предстает еще один персонаж данной книги. И этот персонаж никак нельзя назвать привлекательным. Это красный дракон, образ которого – является мрачным и зловещим. Прочтем 3 и 4 стихи. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Как будет ясно видно далее, этот красный дракон вполне ясно и однозначно отождествляется с фигурой сатаны. В этом втором знамении нам показан истинный характер сатаны. Далее, в 5 и 6 стихах мы опять читаем о жене и ее младенце. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Этот младенец мужеского пола, конечно же, является Христом. Тот факт, что этот младенец будет пасти все народы жезлом железным, это совершенно однозначное указание на Христа. Так что мы без труда узнаем здесь образ Господа, ибо Христос придет, чтобы низвергнуть всякое противление, поразить всех своих врагов и пасти все народы жезлом железным. Христос придет, чтобы с помощью силы низвергнуть всякое противостояние Богу. Нет иного пути, чтобы победить все зло на земле, кроме как с помощью силы. Как еще Иисусу Христу удастся установить свою власть в этом непокорном мире? Представьте себе, что было бы, если бы Он внезапно появился в столицах ведущих государств этого мира. Неужели вы полагаете, что власти этих стран были бы готовы добровольно передать Ему всю власть и все полномочия? Друзья мои, этот мир находится в состоянии противления Богу. Может быть, вы относите себя к числу сторонников мира? Вполне возможно, что вам не нравится идея кровопролития, и вы не приемлете войны насилия. Уверяю, что в этом вы будете не одиноки. Однако путь силы является единственным способом, как может быть низвержено противление Богу. Нам сообщается, что дитя этой женщины восхищено к Богу и его престолу. Эти слова имеют отношение к вознесению нашего Господа. Во всех четырех Евангелиях основной акцент делается на смерти Иисуса Христа. В новозаветных посланиях акцентируется воскресение нашего Господа. Однако в книге Откровения основное внимание обращено на Его вознесение. Книга Откровения раскрывает и представляет нам вознесенного и прославленного Господа Христа, который грядет во славе. Вся книга Откровения основывается на факте Его вознесения. Мы читаем в послании к евреям, в 12 главе, во 2 стихе, что мы должны взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Многие полагают, что этот отрывок означает, что Христос сидит на небесах, скрестив руки и ничего не делая. Однако такое понимание происходит вследствие того, что люди не знают книги Откровения. Наш Спаситель вовсе не пребывает в праздном безделье. Поднявшись на небеса, Он несет совершенно иное служение, и это служение имеет отношение к Церкви. Но здесь, в 12 главе, нам рассказывается о Его появлении в качестве младенца. И после его рождения жена вынуждена убегать в пустыню, где ей приготовлено место от Бога. В течение самой тяжелой части периода великой скорби остаток Израиля будет иметь Божью защиту. Есть отдельные богословы, которые догматично заявляют, что Израиль будет спасаться в древнем городе под названием Петра. В свое время этот город представлял собой неприступное укрепление, потому что он был вырублен в монолитной скале. Однако в наши дни никакие каменные стены не помогут укрыться от современного оружия. Вот почему подобные утверждения отдельных проповедников кажутся мне смешными и нелепыми. И вообще, подобные догматичные утверждения в отношении весьма туманных пророчеств трудно назвать как-то иначе, нежели откровенным введением читателей в заблуждение. Лично я считаю, что из сказанного в книге Откровения никак невозможно сделать заключение о том, где именно будет находиться данное место. Репутации проповедника нисколько не повредит, если он признает, что не знает чего-то. На мой взгляд, гораздо хуже догматично настаивать на том, что не сообщается нам в ясном и понятном виде. Если же вы хотите утверждать что-либо в отношении какого-то спорного и неясного отрывка в Священном Писании, было бы гораздо честнее и мудрее попросту сказать, что на ваш взгляд и по вашему мнению наиболее вероятным является такое-то и такое-то толкование и объяснение. Далее, в 12 главе, мы встречаем поистине потрясающее откровение о том, что на небе будет происходить война. Прочтем стихи с 7 по 9. «И произошла на небе война. Михаил и архангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Невозможно ошибиться в отождествлении личности этого существа, которое названо здесь великим драконом, ибо он представлен нам здесь в весьма подробных деталях. Бог прекрасно знал, что немалое число проповедников будут утверждать, будто сатаны не существует. Поэтому Он изображает для нас сатану так, что никто не сможет сослаться на неясность. Если ваш враг сможет заставить вас считать, что его не существует, он получит над вами колоссальное преимущество и сумеет нанести вам сокрушительный удар. В наши дни сатана сумел поднять голову и получить новые силы исключительно потому, что большинство наших современников не верят в него. С другой стороны, некоторые люди впадают в другую крайность, злоупотребляя вниманием к сатане и пропагандируя странные и извращенные представления об этом существе. Но на самом деле сатана вовсе не является уродливым и мерзким существом. Наоборот, он представляет собой ангела света. Нам с вами очень тяжело представить себе, что на небесах может произойти война. Однако сатана имеет доступ на небеса. И доколе он будет иметь возможность приходить к Богу, эта проблема будет существовать. В книге Иова мы читаем о том, что сатана имеет возможность приходить к Небесному Отцу в числе прочих Божьих сынов. Очевидно, что сатана обладает теми же правами, что и остальные Божьи ангелы, ибо сатана был сотворен как высшее из ангельских созданий. Мы читаем в начале 3 главы книги пророка Захарии. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Сатана имеет доступ к Богу, и он способен общаться с Отцом. В Евангелии от Луки в 31 стихе 22 главы мы читаем слова нашего Господа. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Я убежден, что сатана способен приходить к самому Богу. Он лично просил Божьего разрешения на то, чтобы испытать Симона Петра, и ему было дано такое разрешение. Здесь, в 12 главе, мы встречаем новый персонаж книги Откровения. Это архангел Михаил. В послании Иуды, в 9 стихе, мы читаем такие строки. «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Очевидно, что есть и другие архангелы, но Михаил имеет особое служение, относящееся к народу Израиля. В книге пророка Даниила, в 13 стихе 10 главы, Михаил назван одним из первых князей Божьих. Хотя, скорее всего, на небесах есть и другие архангелы. Михаил и Гавриил являются единственными, чьи имена записаны в Священном Писании. В той же книге пророка Даниила, в 1 стихе 12 главы, написано «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящих за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Поскольку Господь говорил это Даниилу, называя Михаила князем его народа, это все имеет отношение к народу самого Даниила, то есть к народу Израиля. Иными словами, здесь говорится, что в определенное время наступит период скорбей и несчастий, великая скорбь. И в это время Михаил вновь выступит в бой и изгонит сатану с небес, потому что он является Божьим князем, который наблюдает за народом Израиля. В это время состоится яростная схватка. Сатана не захочет отказаться от всего без борьбы. Но Михаил со своими ангелами одержит верх, в результате чего сатана и его ангелы будут низвергнуты с небес. Господь Иисус говорил об этом, и его слова доносят до нас 18 стих 10 главы Евангелия от Луки. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Обратите внимание, как именно изображен для нас здесь сатана. Во-первых, он назван древним змеем. Это возвращает нас к событиям, произошедшим когда-то в Эдемском саду. Сатана и есть тот самый змей, который в самом начале был в Эдемском саду. А еще наш Господь говорил, как мы читаем в 44 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна, что сатана был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Также сатана носит имя «дьявол». Это имя происходит от греческого слова «диаболос», имеющего значение «клеветник» или «хулитель». В 10 стихе этой главы сатана прямо назван клеветником братьей. Вот почему верующим так нужен ходатай, который бы защищал их перед отцом. Мы с вами сегодня имеем врага, который не только вызывает у нас проблемы в этом мире, но также и произносит в наш адрес всевозможные обвинения на небесах. И вы, несомненно, будете удивлены, узнав, в чем именно он обвиняет вас. Каждое ваше слово и каждое ваше действие в этом мире сатана старается повернуть против вас на небесах. Но Господь Иисус является нашим заступником. Не думайте, что он праздно сидит на небесах. Он наш защитник, он наш ходатай. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника». Читаем мы в начале 2 главы 1 послания Иоанна. «Было бы чудесно, если бы я не грешил. Но я вынужден признать, что я весьма далек от совершенства. Поэтому слава Богу за то, что у нас есть заступник перед Отцом. Иисус Христос, праведник, находится на небесах, чтобы защищать нас. Не покладая рук, Он трудится над этим с того самого момента, как первый человек появился в этом мире. И я уверен, что Он усердно трудится, защищая вашу репутацию на небесах. Сатана являлся клеветником и лжецом с самого начала. И он является родоначальником всякой лжи сегодня. Откуда, по-вашему, берутся все те сплетни, которые наводняют наши церкви? Все это имеет свои корни в аду, друзья мои. Хотя это не самое лучшее место, откуда церковь должна получать что-либо. Само имя «Сатана» переводится как «противник» или «враг». Он является страшным врагом самого Бога, а также каждого Божьего чада. Мы читаем в 8 стихе 15 главы 1 послания Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Я получаю немало писем от людей, которые избавились от власти культов и сект через изучение Слова Бога. Многие из этих людей признают, что только Слово Божье помогло им открыть глаза на то, что они находились в ловушке сатаны. И в этих оковах сатаны сегодня находится немало людей, включая тех, кто регулярно посещают церкви. А в течение периода великой скорби сатана сумеет полностью обольстить всех живущих на земле людей. Сегодня он обманывает людей, но этот обман имеет определенные рамки. Сатана вводит людей в заблуждение относительно личности Бога и Его Слова. В свое время сатана заставил Еву усомниться в Боге. Сатана обманывает людей, заставляя их думать, что они становятся лучше и совершеннее сами по себе. Он навязывает людям обман в отношении этого мира, плоти и самого себя. Мы с вами думаем, что мы достаточно сильны, чтобы победить мир, плоть и сатану. Однако на самом деле мы слишком слабы, чтобы победить кого-либо. Также сатана обманывает людей в отношении Евангелия. Он не будет возражать против того, чтобы человек ходил в церковь и даже в несколько церквей. Однако он не позволит, чтобы человек обрел спасение. Павел пишет в 4 стихе 4 главы 2 послания к Коринфянам. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Кто-то сказал, что сатану необходимо бояться как льва, еще больше его нужно бояться как змея. Однако более всего остального его следует страшиться как ангела. Именно таким образом он завлекает сегодня в свою ловушку очень многих. Поэтому мы постоянно должны сознавать, что он является нашим врагом. Это вовсе не означает, что мы должны постоянно думать о сатане, о его бесах. Однако нет никаких сомнений, что сегодня мы видим новое и явное усиление сатанинской деятельности, с чем не сталкивались предыдущие поколения. Вот почему нам не надо отводить наши взоры от Иисуса Христа, ибо Он является местом нашего избавления и находится на небесах, чтобы помочь вам. Давайте помнить об этом, друзья. И этой мыслью я хочу закончить сегодняшнюю передачу и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: Аллилуйя. Он наше дыхание. Бог, Ты здесь сейчас. Обними нас. Дух в нас, Господь. Обнови, Господь. Мы хотим знать Тебя еще глубже.
1: KICY, Nome.
2: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

Бог, мы приходим к Тебе сейчас. Мы открываем наши сердца, и мы просим Тебя, великий Бог, наполни нас Твоей полнотою. Ты такой великий, святый, всемогущий. Наполни нас Твоим духом, великий Бог. Пролей свой дождь.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Земля обетованная была предоставлена Господом. Сколько же понадобилось усилий, трудов, скитаний, 40 лет, для того, чтобы эта земля в конечном итоге стала на самом деле в их руках. Земля обетованная – это твое сердце. Оно уже может быть освящено полностью. Господь его выкупил. Он говорит, я тебе дарю чистое сердце. Но если мы сами оставляем твердыни, то это те же Иерихоны с высокими стенами. Вот эти обременения – это твердыни сатаны, которые заставляют нас отворачивать взгляды, которые заставляют нас быть униженными, стыдиться. Дело Божие, служение Богу, взгляда прямого. Христианство – это открытость. Когда в сердце все удалено, легче смотреть друг другу в глаза, не правда ли? Когда в сердце все удалено, легко смотреть в глаза друг другу.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы займемся разбором второй половины 12 главы, в которой речь идет о пророчестве последних времен. Начиная с 12 по 15 главы, Иоанн описывает семь важных персонажей, которые выйдут на арену истории во второй половине заключительного семилетнего периода. В прошлой передаче мы познакомились с первым действующим лицом этого периода. Иоанн описывает видение, в котором ему предстает жена, облеченная в солнце. Часть богословов считает, что жена символизирует церковь. Другие видят в этом, как здесь сказано, великом знамени Израиль. 12 звезд в венце жены представляют 12 сыновей Иакова. Второй персонаж – красный дракон с семью головами. При сопоставлении этого образа со схожими описаниями напрашивается вывод, что речь тут идет о сатане и его контроле над миром в период великой скорби. Третье действующее лицо – младенец мужеского пола, под которым подразумевается Христос. И, наконец, четвертый персонаж – сатана, низверженный на землю. Описанию пятого персонажа посвящена вторая половина 12 главы. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение 12 главы книги Откровения. В этой главе нам предстают семь персонажей, семь образов, за которыми стоят главные действующие лица периода великой скорби. Первым действующим лицом этой главы является жена, облеченная в солнце, которая имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Эта женщина символизирует народ Израиля, а рожденное этой женщиной дитя, конечно же, олицетворяет Христа, который был сыном израильского народа. Муки и боль этой женщины – это страдания израильского народа. Мы прекрасно знаем, как Израиль страдал от сатанинского антисемитизма во все времена с самого момента рождения Христа и по настоящее время. А все потому, что сатана всегда знал, что Христос появится именно из среды этого народа. Еще одним действующим лицом этой главы является красный дракон, который вполне ясно отождествляется с фигурой сатаны. Невозможно ошибиться в истолковании личности этого существа, которое названо здесь великим драконом. Бог прекрасно знал, что немалое число проповедников будут утверждать, будто сатаны не существует. Поэтому Он изображает для нас сатану так, что никто не сможет сослаться на неясность. В этом втором знамени нам показан истинный характер сатаны. Использование образа дракона говорит о нечестивости характера этого существа. Изначально сатана был создан как помазанный херувим, которого еще называли Деницей и сыном Зари, об этом пишут пророк Исаия и пророк Иезекииль. Но сейчас сатана является воплощением всех глубин зла и деградации. Он является наиболее опасным существом во всем Божьем творении. Мы видим, как он преследует младенца и его мать, стремясь уничтожить их обоих. Дракон ненавидит младенца, потому что от самого начала было предсказано, что дитя будет погибелью для него. Мы читаем в 15 стихе 3 главы книги «Бытие». «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вот почему именно на Израиль обращена вся ярость сатаны в конце времен. Это будет последним всплеском антисемитизма в этом мире. Далее перед нашими взорами появляется четвертый персонаж – архангел Михаил, который вступает в схватку с красным драконом. Там будет происходить яростная борьба. Сатана не захочет отказаться от власти без борьбы, но Михаил и его ангелы одержат верх, в результате чего сатана и его бесы будут низвергнуты с небес. Прочтем стихи с 9 по 12. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его». Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Когда сатана был низвергнут с небес, это породило великое ликование среди искупленных святых, находящихся на небесах. Громкие голоса на небе, по всей видимости, являются голосами ветхозаветных святых или святых периода великой скорби, которые к этому моменту уже встретили свою смерть. На это нам указывает тот факт, что они упоминают своих братьев, еще остающихся на этой земле, говоря: «Низвержен клеветник братьев наших». Первая крупная победа над силами зла после смерти и воскресения Христа – это низвержение сатаны с небес. Именно это станет началом тех изменений, в результате которых Господь Иисус Христос, в конце концов, получит в свои руки бразды правления в этом мире. Когда Христос умер на кресте, Он открыл дорогу для того, чтобы сатана был свергнут с небес. Послушайте, что говорится в послании к Колоссянам в 14 стихе 2 главы. Мы читаем, что Иисус истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Господь Иисус своей смертью дал людям возможность обретать спасение. Христос полностью рассчитался за все, и Бог простил нам долги наших грехов, пригвоздив эти грехи ко кресту Иисуса. Апостол Павел продолжает далее, говоря в 15 стихе 2 главы послания к Колоссянам, что Христос отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Лично я верю, что все это началось в тот самый момент, когда Господь вознесся на небеса и взял с собой великое сообщество святых Ветхого Завета. Он пленил плен и привел этих святых в присутствие Бога. Это были ветхозаветные святые. И я думаю, что эти святые находятся сейчас на небесах, в числе тех, ликование которых описывает нам 12 глава книги Откровения. Эти святые радуются тому, что спасение пришло, и победа достигнута. Эта победа святых была достигнута тремя путями, каждый из которых упоминается в этом отрывке. Они победили дракона кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Во-первых, эта победа достигнута кровью Агнца. В крови Агнца заложена поистине чудодейственная сила. Не забывайте об этом. Столь частое упоминание в Священном Писании крови Агнца, по всей видимости, указывает на тот факт, что эта кровь находится на небесах на всеобщем обозрении. Однако в виде этой крови нет ничего отвратительного. Отвратительными были грехи, повлекшие за собой необходимость пролития этой крови. И если мы одерживаем какие-то победы в нашей жизни – то только потому, что Он пролил за нас свою кровь. Мы никогда не сможем жить победоносной жизнью сами. Наиболее тяжелое поражение я видел на примере жизни тех людей, которые якобы жили победоносной жизнью. Но на самом деле вовсе не верующие живут победоносной жизнью, но Христос. Если кто-то из нас и одержит победу, то это произойдет только посредством крови Агнца. Вторая победа была достигнута этими святыми посредством слова их свидетельства. Это показывает нам, что они являлись истинными учениками. Те, кто принадлежат Христу, не могут отречься от Него. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом Моим Небесным, говорил Господь Иисус, как мы можем прочесть в 33 стихе 10 главы Евангелия от Матфея. Когда вы произносите свидетельство о своей вере, в этом есть нечто укрепляющее. Я полностью согласен с тем, что некоторые христианские свидетельства, которые нам доводилось слышать сегодня, являются надуманными и поверхностными. Некоторые свидетельства произносят люди, которым вовсе не следует ничего говорить, потому что те, кто хорошо знают их, понимают фальшивость этих свидетельств. И вместо положительного влияния такие свидетельства лишь воспитывают в слушателях цинизм и скептицизм. Однако, если ваша жизнь подкрепляет слова вашего свидетельства, то вам следует смело произносить его перед лицом безбожного и нечестивого мира. Покажите людям вокруг вас, что вы принадлежите Христу. Продемонстрируйте, что вы пребываете в Нем. В таком свидетельстве заложена потрясающая сила. Я знаю одного верующего, который занимает важный пост в крупной компании. В этой компании он окружен множеством неверующих и весьма нечестивых людей, которые открыто насмехаются над божественными законами. И всякий раз, когда мой знакомый слышит очередные богохульные слова от своих коллег, он спокойно и мягко говорит им, что хотел бы рассказать о том, кем является для него самого Иисус Христос. Друзья мои, это и есть истинное свидетельство. И, наконец, третья победа этих святых над силой сатаны была достигнута тем, что они не возлюбили души своей даже до смерти. Это поистине высочайший уровень жизни, когда мы делаем Господа Иисуса главной любовью всей нашей жизни. А любовь к самим себе мы отодвигаем на второе, третье, четвертое или какое-то более отдаленное место. Нет сомнений, что мы должны уважать себя, и в нас должно быть должное чувство собственного достоинства. Но пусть Господь занимает в нашей жизни первое место». Когда мы ставим его на главное место, у нас уже не будет трудностей с тем, чтобы жить в этом мире для него. Самым главным сегодня является вовсе не выбор того, какому набору правил вы хотите следовать в своей жизни. Самое главное – это то, что стоит за вашими многочисленными правилами. А стоять за всеми этими правилами должна кровь Агнца. Слово вашего свидетельства и ваша любовь к Нему, поставленная превыше всего остального. Любовь является главным основанием служения. Однажды Господь спросил Симона Петра, любит ли апостол Петр его. И когда Петр в конце концов ответил, что он любит Господа, Иисус сказал, что он сделает Петра своим слугой и поставит его кормить Божьих овец. Иисус доверил Петру это служение, несмотря на то, что Петр был слабым и немощным человеком. И в результате апостолу Петру удалось прочесть самую первую и, возможно, самую действенную проповедь в истории Церкви. Это была одна из тех побед, которые вызывают ликование святых на небесах. Изгнание сатаны с небес приводит к двум прямо противоположным реакциям. На небесах царит радость, ибо это ужасное, вероломное и опасное существо навсегда сошло с небесной сцены. Однако на землю в этот момент обрушивается страшное горе. Это уже третье горе, которое проявляется в виде семи чаш гнева. Единственное утешение для этой земли состоит в том, что пребывание сатаны на земле будет кратковременным, и продлится только в течение 42 месяцев. Но в этот период произойдет истинное усиление скорби. Прочтем 13 и 14 стихи. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени». Это будет последняя волна антисемитизма, которая прокатится по всей планете. Однако эта волна нечестивого насилия будет самой худшей, потому что сатана уже низвергнут на землю, и он знает, что его время весьма коротко. Сатана ненавидит Израиль, зная, что через этот народ появилось земное воплощение Христа. Это будет время бедствия для народа Израиля. И именно по этой причине я не могу радоваться нынешнему возвращению еврейского народа. Некоторые полагают, что израильтяне возвращаются в Палестину, где им предстоит увидеть тысячелетнее царство. Но это не так. На самом деле иудеи возвращаются, чтобы испытать на себе страдания периода великой скорби. Но и здесь Господь не оставит свой народ. Этому народу даны два крыла большого орла, чтобы добраться до пустыни и укрыться там. Образ крыльев большого орла уже не раз встречался нам на страницах Священного Писания в отношении народа Израиля. Этот образ напоминает нам о благодати Бога, которая была проявлена в предыдущем избавлении Израиля из Египта. «Сам Бог сказал своему народу», как мы читаем в 4 стихе 19 главы книги «Исход». «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Евреи сумели выйти из Египта не благодаря своим собственным усилиям или способностям. Они вышли из египетского рабства, потому что их вывел сам Бог. И крылья орла стали для них символом этого избавления. Здесь, в период великой скорби, дети Израиля также не способны избавить самих себя от смертельной опасности. Однако Бог избавит их от опасности по своей благодати, подняв их как на крыльях орла. Сказано, что Он перенесет их в пустыню. Писание не сообщает, что именно за место имеется в виду. Некоторые исследователи предполагают, что это будет город под названием Петра, который вырублен в монолитной скале. Есть множество других версий, как правило, маловероятных или труднодоказуемых. Некоторые говорят, что пустыней названы другие народы этого мира, что подразумевает еще одно рассеяние Израиля по миру. Но лично я считаю, что имеется в виду реальная пустыня. В Евангелии от Матфея, в 16 стихе 24 главы, мы находим слова Господа, что при наступлении страданий периода скорби иудеи должны искать себе убежище в горах. Имелись в виду реальные горы иудейской пустыни. Так что я думаю, что это будет реальная пустыня. Может быть, даже те же самые места, где дети Израиля провели вместе с Моисеем 40 лет. Однако в этот раз им потребуется скрываться только 42 месяца. Но самое главное состоит в том, что по своей благодати Бог даст им укрытие и пропитание. Это напоминает нам о том, как в прошлом Бог кормил детей Израиля манной с небес и водой из камня. Он будет кормить их вновь, и, возможно, точно таким же образом. Однако змей тоже не пожелает сдаться. Мы читаем в 15 и 16 стихах. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Если я прав, И пустыня, где предстоит скрываться Израилю, является реальной пустыней, то и вода также должна быть реальной. Но здесь Бог не оставляет свой народ. Он уже избавляет Израиль от гибели в водах. Это случалось два раза. У Черного моря в начале их шествия по пустыне, а затем у реки Иордан в конце их странствования. Также этот образ полноводной реки может относиться к неприятельским войскам, надвигающимся на израильтян, как потоп. Подобное использование данного образа мы находим у пророка Исаии в 7 и 8 стихах 8 главы. «Наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя Ассирийского со всею славой его». «И поднимется она во всех потоках своих и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил». В книге пророка Иезекииля нам также дается изображение последних дней, когда северный царь надвинется на Израиль со своими войсками. Сатана использует все способы, чтобы уничтожить этот народ. Но как остановить его? Ни один народ не сможет остановить его, однако Бог будет там. И он уничтожит сатану силами природы, когда войска сатаны захватят Палестину. «И буду судиться с ними моровой язвой и кровопролитием, и пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу», пишет пророк Иезекииль в 22 стихе 38 главы своей книги. Все эти ветхозаветные отрывки помогают нам понять все то, о чем Иоанн говорит здесь, в книге Откровения. Далее мы читаем последний стих этой главы. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Прочими от семени жены, скорее всего, назван остаток Израиля, то есть 144 тысячи святых, запечатленных Божьей печатью. Эти люди будут Божьими свидетелями в этот страшный период. Очевидно, что они будут свидетельствовать по всему миру. Тот факт, что здесь идет речь о народе Израиля, подтверждается тем, что эти люди сохраняют заповеди Божьи, что означает, что они вновь возвратились к закону Бога. Именно на Израиль обращена вся ярость сатаны в конце времен. Это будет последний всплеск антисемитизма в этом мире. Вообще, весь антисемитизм всегда вдохновлялся и порождался сатаной. И его кульминацией будет окончательная попытка сатаны уничтожить народ Израиля, начиная от египетского рабства, а также через зверство царя Ирода, геноцид Гитлера и события Великой скорби, сатана осуществляет свои нападки на народ Израиля. И все это из-за того младенца, который происходит из среды этого народа, то есть из-за Иисуса Христа. Изучая 12 главу, мы познакомились с несколькими персонажами, которые будут играть ведущую роль в той окончательной битве света и тьмы, что предстоит миру в конце времен при наступлении периода Великой скорби. В следующей главе мы увидим еще несколько новых персонажей, но об этом мы будем говорить в наших следующих лекциях. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален,

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему в твоей жизни застой? Лень. Это болото, в которое ты незаметно погружаешься. Послушай, дорогой друг, ты не можешь позволить себе быть ленивым. Ты не можешь себе позволить этого. Бог у нас ленивый, а мы дети Божьи. И Он трудится, и Он не утомляется. Книга притч. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Я получил урок. Сколько ты часов спишь? Честно сам себе скажу. Как рано ты встаешь? Встаешь ли для молитвы? Не ленишься ли ты в изучении Писания? У нас были такие книжечки, знаете, Писание на каждый день. Я ничего не имею против этих книжечек. Я знаю, что на определенном этапе развития это очень важная литература, вспомогательная, которая помогает прочитать один текст из Библии, разъяснить его, сказать аминь и пойти быстренько на работу. Нормально. Детям молоко, взрослым пища потверже. Но мы не можем всю жизнь быть детьми. По возрасту вам должно быть уже учителями. Подумай, не обленился ли ты?
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Когда плохо в твоей жизни, что ты делаешь? Но многие из нас говорят: «Взываю к Богу». Слава Богу, если вы выучили этот путь. Но Израиль не таков был. И мы иногда ведь бываем не таковые. Мы не хотим признаться себе в этих грехах. Грехах идолопоклонства, каких-то еще грехах, в обидах, еще в нарушенных отношениях с братьями. Мы говорим: «Мир, мир, сладко, сладко». А во рту не сладко от этого. Что сделал Израиль? Сделал себе пещеру и попрятался. Вот это принцип ухождения, отхождения, от покаяния, от выявления на свету всех моих пороков и недостатков. Это принцип не Божий, это принцип плотской, это принцип, я бы сказал так, сатанинский. Потому что он есть мрак, он есть тьма, а Христос есть наш свет. И поэтому, если ты сегодня не хочешь признаться в собственных грехах, да никто не доберется до тебя, пойми. Даже бывают такие случаи, когда человека явно обличают. Но враг знает, как вот этой змеей вывернуться, как оправдаться или всеми, или что все плохие, или кто-то еще был виноват. И опять же, нет плода покаяния, а это плохо. По сути говоря, это та же порочная, замкнутая, нищая в Боге жизнь. Это жизнь, открытая для врага, который, знаете, воспользуется этим случаем для того, чтобы прийти и еще раз вас обокрасть.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: «Вот на кого я презрю, — говорит Господь, — кого же заметишь ты, Господи, сегодня среди нас? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим». То есть Господь сказал нам Слово, а мы аж с трепетом, знаете, вот с хорошим таким трепетом принимаем это Слово и стараемся его исполнять. Вот на такого человека Господь презрит. Обязательно ты увидишь это прикосновение Божие в ответ на такое сердце. Вопрос для каждого из нас. Избегаем ли мы слышания Слова Божия? Иногда это слово неприятное для нас, потому что оно ранит наше сердце. Оно вскрывает вот эти пороки. Мы не хотим вот этих болезненных внутренних ранений, потому что сознаться в своей нечистоте, это значит потерять определенное мнение близкого человека или людей. А мы все так дорожим этим мнением, мы так много делаем для того, чтобы зарабатывать побольше, знаете, очков в глазах людей. Так вот, если сегодня на одной чаше весов мнение о тебе людей, а на другой чаше весов давно уже накопившиеся грехи, и будет, может быть, больно, что Слово Божие обличит тебя. Но знаете, у Бога есть еще и пластырь, у него есть бальзам, у него есть этот елей, которым он тут же смазывает эти раны.